Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Люди, которые предпочитают ложиться спать далеко за полночь, чаще других склонны к ожирению. Канадские ученые провели масштабные исследования, в рамках которого изучали, как время приема пищи влияет на метаболизм. В итоге они пришли к выводу, что так называемые совы, которые, как правило, питаются позже, чаще выбирают менее полезную пищу, имеют более высокий риск нарушения обмена веществ. Кроме того, люди с вечерним хронотипом употребляют меньше клетчатки, витаминов и других полезных веществ, а основную часть калорий получают в позднее время суток. Если вы никак не можете похудеть, то медики напоминают, что время приема пищи влияет на метаболическое здоровье не меньше, чем ее калорийность. Так что забываем о ночных перекусах. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Многие уверены, что жирные молочные продукты вредят здоровью, но канадские ученые поспешили опровергнуть этот миф. Они провели эксперимент, в котором приняли участие люди с избыточным весом. Волонтеров поделили на три группы, и на протяжении 12 недель одна группа ела обезжиренную молочку, а вторая ежедневно употребляла цельномолочные продукты в рамках обычной калорийности рациона. А вот участники третьей группы лакомились жирными молочными продуктами. В итоге ученые выяснили, что ежедневное употребление жирных цельномолочных продуктов не приводит к увеличению массы тела, не повышает уровень плохого холестерина и не нарушает чувствительность к инсулину. Главное во всем соблюдать меру и в случае ухудшения самочувствия вовремя обращаться к специалистам за помощью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Ready, girl?

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Есть мнение о том, что люди по ряду причин могут быть особенно везучими, и даже что существует особенный дар, позволяющий постоянно ловить удачу за хвост. Недавнее открытие нейробиологов из Японии говорит о том, что это свойство действительно не случайно и зависит от ряда биологических закономерностей. При этом везучесть можно прокачать. Среди ключевых факторов эксперты выделили выработку серотонина, которую провоцирует хороший сон, обилие солнечного света и наличие в пище триптофана. Формирование подлинного интереса к своему делу, а еще щедрость, положительно влияющая на активацию центра вознаграждения в мозге. Сочетаясь с настойчивостью, эти факторы позволяют человеку значительно повысить шансы на успех. Никакой мистики, сплошная биохимия. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit
3: FM. Дома коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: здоровья.
1: Вот уже который сезон тренд на босоногую обувь не стихает, и все больше модниц и модников отдают предпочтение комфорту. Такие модели максимально приближены к естественной работе стопы. У них тонкая и гибкая подошва, нет перепада между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком носке, что позволяет стопе активнее включаться в движение и лучше чувствовать поверхность. Однако столичные медики предупредили, что резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллового сухожилия, а также к болезненным ощущениям в коленях и пояснице. Именно поэтому медики рекомендуют не использовать сразу для длительных прогулок, тренировок или ходьбы по городу босоногую обувь, а начинать с короткого времени ношения – 15 минут по мягкой поверхности. И если вы чувствуете выраженную усталость или боль в суставах, то лучше отказаться от такой обуви, чтобы не вредить своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Хит FM. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Хит FM разыгрывают много реальных денег.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиши», радио «Хит ФМ» и лайтовый понедельник.
1: Здравствуйте. Наконец-то он наступил. День, когда мы разыгрываем деньги. С утра до самого вечера вы становитесь богаче. Мы счастливее. У нас тут плюсики в карму.
0: Абсолютно.
1: Так и падают. Поэтому все выигрыши в этой истории. 3000 рублей. Снова на кону. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. И окажется третьим по счету. Сегодня 3 августа.
0: Значит, с одной стороны, грустно, конечно.
1: Знаешь, мы в прошлый раз с тобой встречались, получается, в июле.
0: Ну да, а грустно, что 3 августа, а вот с другой стороны, для игры это прям прекрасное число.
1: Это да, это считать долго не придется.
0: Да, вот.
1: Сегодня есть праздник, день арбузика.
0: День арбуза, прекрасно.
1: Да, вот я еще до сих пор не попробовала, ну я имею в виду в этом году, самый вкусный спелый арбуз.
0: Нет, я пробовал арбузы и вкусный пробовал, но сам еще пока ни разу не купил.
1: Я покупала, пробовала, я еще в поисках. В общем, я жду. Говорят, в августе самые-самые-самые.
0: Ближе
1: самые
0: к середине августа вот сезон начинается.
1: Вот. Давай пароль как раз будет связан с этим праздником, таким маленьким, приятным, вкусным. И будет звучать вот так вот. Спелый арбуз.
0: Спелый арбуз. На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 7.07 в Москве. Утреннее шоу «Будете лишь» на радио ХИТ-ФМ. Лайтовый понедельник в самом разгаре. Мы стартанули и теперь раздаем деньги.
2: Да, делаем это с утра и до самого вечера. Задорно и весело. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Спелый арбуз» нам в мессенджер Макс и оказаться третьим по счету. Потому что 3 августа на календаре. Дело непростое, скажу честно. Вот, надо прям было постараться.
1: Золотой.
2: Вот. И победителем этого раунда стала жительница города Ревда. Это Свердловская область. Вера. Вера, привет.
1: Приветы.
3: Привет, привет.
2: Так, Вер, скажи, пожалуйста, сезон арбузов open или еще пока не open?
1: Close.
3: Open, open.
2: Так. Open. А есть у тебя какой-то секрет, как выбрать самый спелый арбуз?
3: Да нет, секретов нет. Мне помогают его выбирать.
1: Вот он хотел.
3: Да.
1: Мужчин должен разбираться. Девушки не выбирают,
3: конечно,
1: арбузики.
2: Хорошо. Так, ты где сейчас находишься? Расскажи, пожалуйста.
3: На работе.
2: Кем работаешь? Ну, если не секрет.
3: Поваром.
2: Так, ну-ка, я еще уй-ю-ю. Так, расскажи-ка, пожалуйста,
1: коронное... У него просто вкусовые сосочки сейчас
2: коронное включились. Коронное блюдо в городе Ревда у Веры какое? Какое?
3: Ну, я работаю в детском саду.
2: Еще и в детском саду. Боже, что... А вы делаете вот эту жуткую штуку, когда вы суете, типа запеканка, только вы туда гречку, макароны суете все подряд?
3: Нет, не делаем.
2: Слава богу.
1: Кашу-малашу готовите?
2: Что это такое?
3: Кашу-малашу готовим, вот. Конечно.
2: Что это? А вот этот вот жуткий молочный суп с макаронами?
3: Почему жуткий?
1: Он обалденный, ты чего?
2: Не знаю, я не люблю, ладно. Давай, прямо сейчас бери стульчик, садись и лови. 3000 рублей тебе на счет отправились, Вер.
1: Поздравляю.
2: Поздравляем тебя, передавай приветы.
3: Спасибо, хочу передать привет всем моим родным и близким, всем, кто меня знает, слышит. Всем большой-большой привет.
1: Спасибо.
2: Тебе тоже, Вер, большой привет. Мы тебе желаем лайтового понедельника. И вообще снимаю шляпу перед твоим трудом, потому что самая вкусная еда — это, конечно, в столовке в школе и в детском садике.
1: Да, вот. Только, судя по твоим высказываниям, не очень-то ты любил.
2: Я капризный был просто, ага. А еда-то все равно была вкусная. Вот, спасибо огромное, Вер, желаем тебе удачи. Ребята, продолжается лайтовый понедельник с утра и до самого вечера. В эфире радио ХИТ-ФМ мы разыгрываем деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ. Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телефон рекламной службы «ХИТ-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Двигай лобыс. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 13 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим отстань, я в отпуске.
2: Не, подожди, в отпуске тоже надо тренироваться. Сегодня у нас упражнение называется «Царица Египта». Ой, красиво будет. Садимся на коленочки, да, на коврик. Ножки близко друг к другу. Пятками касаемся ягодиц. Вот прям касаемся, стараемся дотянуться, да. Далее. Одну руку отводим назад и как раз держим свои стопы, чтобы они никуда не убежали. Вот все, вы зафиксировали одной рукой ноги. Ну и завершаем действие подъемами вверх. Двигаются только ягодицы. То есть ноги на земле, никуда не это, пяточки никуда не расходятся. Все, только ягодички вверх-вниз, вверх-вниз. Свободной рукой, которая не держит стопы, мы рисуем полукруг.
1: Мне бы, конечно, хотелось бы посмотреть на человека, который делает это упражнение, переживает, что у него ноги куда-то это. Потому что там же плотно сидит все тело на ногах.
2: Знаешь что? Всяко бывает.
1: Что всяко?
2: Это же царица Египта.
1: Только тот случай, если царица Египта с утра до вечера на шпагате сидит.
2: А если она на каблуках
1: в общем,
2: переходила?
1: Я что хочу сказать. Просто садитесь на коленки, как это обычно называется. Вот, и можете рукой вверх, вот и все. Вот и все в упражнении.
2: Некрасиво ты описал.
1: Ну, я согласен, но царица... Извините, я не царица Египта.
2: А я царица. Вот.
1: В общем, заходите в нашу группу Hit FM в мессенджере Макс, посмотрите, как делать это упражнение. Также можно, кстати, зайти еще и в группу Hit FM ВКонтакте. Там тоже есть видеоролики с упражнением. Ну и не забывайте, у нас есть... потрясающая онлайн-радиостанция. Называется она «Двигай лобыс». Она находится на сайте hitfm.ru. Вот. Мы специально для нее собираем самые мощные танцевальные треки, чтобы плейлист как бы создавал атмосферу ваших тренировок. Вот.
2: Чтобы ваши тренировки не заканчивались никогда.
1: И, чтобы они с утра до вечера. Вот просто вы знаете, вы даже можете просто лечь на диван, включить музыку, и уже тренировочка пошла. Накачиваются мышцы. Вот так вот.
2: Мысли тоже накачиваются.
1: Мысли тоже. И вот один из треков оттуда. Прямо сейчас мы дернули. Это Александра Стэн будет.
2: Поехали, зарядка начинается.
0: Двигай лобы.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7:24 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит-ФМ» и лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера в эфире радио «Хит-ФМ» мы разыгрываем деньги.
2: Да-да-да. Первый понедельник августа 2026 года. Вот. Хороший денечек. 3000 рублей снова здесь у нас на столе. Мы эти деньги сейчас отдадим вам. Вот что нужно сделать. Отправить кодовое слово по нашему сигналу в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и оказаться третьим по счету, потому что сегодня 3 августа. Но тут уже удача, тут уже как получится, неизвестно. Я узнала, что сегодня есть еще один бредовый праздник, который мы можем в целом отметить. Почему бы и нет? День поцелуев с зеркалом.
1: Интересно.
2: Даже так. Знаешь, кто-то же все-таки это сделал.
1: Не, ну есть же такие. Я уверен, что ты это делаешь.
2: Да.
1: Ты такая встаешь утром, боже, ну что за принцесса, иди поцелуй вот это вот.
2: Нет, знаешь, я не делаю только по одной причине, потому что я понимаю, что потом придется отмывать долго это зеркало.
1: Ты так целуешь, что отмывать надо?
2: Люблю себя, не могу.
1: Просто я мопс рядом с зеркалом, да, вот так вот.
2: Да-да-да. Ну и в честь этого давай и пароль будет похожий. Человек, который целует зеркало, он кто? Он нарцисс.
1: Нарцисс?
2: Пароль?
1: Хорошо.
2: Нарцисс?
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ».

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио ИДВМ.
1: 7.31 в Москве, у нас лайтовый понедельник, в самом разгаре, веселимся, танцуем и разыгрываем деньги.
2: Да, и прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Нарцисс» нам в мессенджер «Макс» по номеру 8925-007-1074 и оказаться третьим по счету. И победителем этого раунда становится Александр из Москвы. Саша, привет!
3: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Саша, вот скажи, пожалуйста, ты когда к зеркалу подходишь, у тебя есть какие-то ритуалы? Ну, там, например, типа, ты лучший, Шурик.
1: Или губки вытянул.
3: Конечно.
2: Так, ну-ка, что-то приличное, надеюсь, что ты делаешь?
3: Ну, нет, ритуалов нет, но я вижу замечательного, красивого человека в зеркале, я в это верю.
2: Так, а когда ты подходишь к зеркалу, что ты видишь?
1: Ну, хватит.
2: Так.
1: А ты к себе обращаешься на «вы»?
3: На «вы» нет, но часто с собой разговариваю.
2: А ты вообще женат?
3: Да, ребенок имеется.
2: Ребенок имеется, прекрасно. Ну, поэтому, наверное, такой веселый человек с утра пораньше.
1: Ну, конечно.
2: Ну, смотри, тогда в таком случае аплодируем стоя. Ты сейчас где находишься?
3: Перед работой хочу идти. Вот чуть-чуть осталось буквально пройти 100 метров, и я буду на работе.
2: Есть какая-то пояснительная бригада, и чем занимается Александр?
3: Александр занимается сборщиком окон.
2: Кстати, есть вопросик один.
1: Хорошее дело.
3: Подожди,
1: давай вопросики потом. Сначала...
2: Вот открывает самые окна, вот тебе 3000 рублей, так что разворачивайся, можешь уже сегодня не выходить на работу. Саш, передавай приветы.
3: Привет всем, кто меня знает, и всей бригаде радио Хит ФМ.
2: Спасибо огромное,
1: вау,
2: приятно.
1: А звучит-то как бригада.
2: Бригада. Да, да. Да, у нас Диана Белая. Вот.
1: Именно.
2: Так, что, Саш, мы тебе желаем лайтового понедельника, чтобы у тебя сегодня день прошел, ну, как по маслу просто. Вот,
1: всей Москве лайтового понедельника.
2: Да что там всей Москве? Всей России лайтового понедельника. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Будем разыгрывать их, не упустите возможность заработать. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну, а подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
4: Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.46 в Москве. Всем приветики.
1: Бен Аффлек выиграл 1 миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером». Что? Вот такая, пожалуйста, новость. Очень крутая новость. Я за нее безмерно рад. Так, давайте так.
0: Я не верю.
1: 1 миллион долларов – это смешно.
0: Но для Бена, да.
1: Подождите, теперь в рублях скажу, сколько это. 79 миллионов рублей. Вот это уже цифра, понимаешь?
0: Это да. Вот. И тут как сразу... так получилось? Как вообще его допустили до этого розыгрыша?
1: Значит, нет, розыгрыш как допустили? А что, он настолько тупой?
0: Не, а ну, знаешь, как-то неудобненько, что
1: вот
0: ли.
1: Вот тебе, пожалуйста, лям выиграл. Актеру задали вопрос про имена индеек, которых президент Соединенных Штатов Америки по традиции милует на День Благодарения. Сначала была подсказка ведущего, он ее взял. Потом он, значит, ничего не понял. Потом звонок приятелю, тот тоже не ответил. В итоге спагетти и фрикадельки. Правильный ответ оказался. И принес им главный приз. Я вообще, в какой момент ты вот сидел, я вот сейчас думаю, ты сидел, и там был ответ спагетти и фрикадельки, и ты такой, да, ха, пусть будет. Нет, он.
0: Начнем с того, чтобы попасть в программу, все-таки это тоже нужно быть знаменитым.
1: Сейчас к чему это было?
0: Я к тому, что каждый второй может прийти на передачу и поучаствовать.
1: В России каждый второй ходил, если что, если ты помнишь. Вот. Все выигранные средства он направит на благотворительный фонд. Но тут вопрос не в этом, ведь скандал пошел о другом. Пользователи сети начали вспоминать, что год назад его лучший друг Мэтт Дэймон тоже выиграл 1 миллион. И в той же телепрограмме.
0: Совпадение?
1: Интересно, с тем же вопросом. Я подумал, а вот что бы я сделал, если бы я выиграл 79 миллионов рублей? Я такой сразу думал. Первая моя мысль была... Не вопрос, куплю квартиру на Патриках и буду с балкона кричать, чтобы не шумели. Вот, посмотрел цены, мне не хватает. Ровно столько же. Вот, поэтому, значит, что, закажу тебя на свадьбу тогда, а на оставшуюся 1000 рублей куплю сникерсы.
0: Слушай, ну свадьба-то, свадьба и невесту надо сначала найти.
1: Да это не важно, главное сейчас, пока
0: ладно,
1: у тебя скидки.
0: Ладно, договорились.
1: За 79 миллионов 459 тысяч рублей ты согласишься?
0: Мне нравится, я соглашаюсь сразу.

0: Реклама.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Застройщик АУС «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 8.00 в Москве. Доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Два инкассатора твоего счастья с утра пораньше.
1: Всем
0: потому
1: приветы!
0: Что у нас стартует лайтовый понедельник.
1: Как же быстро время летит, а? Может, потому что это лето?
0: А что такое?
1: А летом всегда быстро время летит.
0: Ну, я, кстати, согласен. Лето как-то вот... Оно было классное. Точнее, как было, оно еще идет. Но все равно. Давайте оштрафуем лето за превышение скорости.
1: Да, я согласна. 3000 рублей у нас на кону. Достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется третьим по счету. Сегодня 3 августа. Мы вспомнили с Адамом, что недавно отмечала днюху наш любимый актер Джейсон Момоа.
0: 1 августа, да, был день рождения Жени Момоа.
1: И вот. Что-то он даже не проставился.
0: И не позвонил.
1: И даже не пришел.
0: И даже виш-лист не отправил.
1: Да-да-да, но... Мы все равно очень хотим его поздравить.
0: Очень хотим его поздравить. Во-первых, это один из моих любимых актеров. Вот начнем с
1: того. Он забавный вообще.
0: Прекрасней. Форсажа вообще шикарен.
1: И при этом такой огромный мужик. Какой-то, знаешь, вот и веселый, и супер добрый.
0: Он даже, знаешь, я смотрел большой-большой концерт в честь Оззи Осборна, когда последний концерт Оззи Осборна был, где собрали всех вообще группы немыслимые, и он вел этот концерт. И каждый раз, когда он выходил, ты такой смотрел, ну ты лучший, просто лучший.
1: Давай пароль будет связан с ним.
0: Аквамен, ты же хотел такой пароль. Аквамен будет
1: старт.
0: Тогда.
1: Внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8 часов 8 минут. Опаньки, 8 секунд было только что в эфире радио Хит ФМ. Лайтовый понедельник в самом разгаре. С утра и до самого вечера разыгрываем денежки. И есть шанс подзаработать немножко деньжат. Поэтому что надо сделать? Надо просто отправить нам пароль. Было Аквамен. В мессенджер Макс и оказаться еще и третьим по счету. Непростая задача, на самом деле, скажу
2: но
1: честно.
2: Но вполне себе осуществимая. Вот справилась замечательно. Девушка у нас, зовут ее Анна. Поздравляем!
1: Анечка, доброе утро!
3: Здравствуйте!
1: Анют, откуда ты, из какого города?
3: Я с Иркутской области, город Тулун.
1: Сулун?
3: Тулун.
1: А, Тулун. Тулун. Красивое название, кстати. Так, ну и что? Я так понимаю, у вас уже вечер. Да, я шучу, конечно.
3: Нет, у меня второй час дня.
1: Второй час дня. Пообедала, моя хорошая.
3: Да.
2: Вот, все. Прекрасно. Все сделала и пообедала, и денежку заработала.
1: Чем ты занимаешься? Чем ты занята сейчас? Что за стуки такие? Там что происходит?
3: Салат готовлю.
2: О, готовишься к чему-то?
3: Нет, просто на вечер.
1: Мне крабовый, можно, пожалуйста? Танюш.
2: Так, подожди, ты вот заказы Ой, делаешь? Анют. А какие заказы? Сначала вот...
1: Вот, 3000 рублей, да, перевел денежки тебе. 3000. Можно теперь мне крабовый? Мы тебя поздравляем. Передавай Давай. Приветы.
3: Я передаю привет всем своим друзьям, близким, знакомым, кто меня знает. Передаю привет, может меня слышит сын, он сейчас на работе старший. Ну и всем-всем привет.
1: Конечно, слышат все.
2: Спасибо.
1: С утра пораньше, в такой лайтовый понедельник. Деньги разве вся страна слушает. Поздравляем тебя. Желаем тебе тоже лайтового понедельника. Салатик режь аккуратней, пожалуйста.
2: Вся
1: пальцы
2: страна
1: береги.
2: Слушает и завидует.
1: Вот. Да. Ну а мы продолжаем разыгрывать деньги. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ. Есть шанс выиграть 3000 рублей. Совсем скоро разыграем еще деньги. Не пропустите. Подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
4: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 8:15 в Москве, это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Видишь, вперед, батьки, в пекло. Артем Филяй Мадамов, здравствуйте.
0: Здравствуйте, какой нетерпеливый мужчина.
1: Не джентльмен, девушку не пропустила сначала.
0: Что хочешь рассказать?
1: Так, я хочу рассказать сегодня вот что. Неверное ожидание, которое разрушит ваши отношения. Так, поехали. Первое ожидание. Он или она должна или должен читать мои мысли. Ой, какая это классика жанра просто.
0: Никто так не думает.
1: Все так думают. Даже ты так думаешь, сидя здесь, что я должен читать твои мысли.
0: Я всегда говорю, что
1: ждать,
0: хочу.
1: Что партнер сам догадается о ваших желаниях, это беда. Это беда, не надо. Даже вот близкие люди, не телепаты, говорите прямо. Мне важно, чтобы ты. Вот.
0: Знаешь, а вот так говоришь, а они потом тебе в ответ, ты давишь.
1: Не, ну ты так, как ты говоришь, ты, конечно, давишь.
0: Вот. Конечно.
1: Дальше, следующий пункт. Любовь – это равно постоянная страсть.
0: Что?
1: Насмотрится фильмов, потом думает, о боже, он остыл ко мне.
0: Да.
1: Ну вот. Верить, что... вот это самое ужасное, если вы верите, что если нет головокружительных эмоций, каждый день чувства умерли. Нет, совершенно не так. Страсть циклична, запомнит, пожалуйста, ласточка моя.
0: Да.
1: Глубокая привязанность, часто тихая, запомни это тоже, пожалуйста. И намотай себе на ус.
0: Хорошо.
1: Это совместные
0: которого
1: вечера,
0: нет.
1: Поддержка, быт. Вот ты помыла посуду, он такой, боже, она у меня лучше.
0: А ну страсть-то все равно нужна.
1: Ну страсть на мою посуду. Буду, так, чтобы буду. Я не понимал, что ты там делаешь со спины. Дальше, очередная ошибка, это мой партнер, моя вторая половина должен быть таким же, как и я. Вот это, ты на диету села, он сел. Ты решила, что вам надо одинаковые футболки.
0: Это устаревший стереотип.
1: Ну, как устаревший, я же взял за реальность это все.
0: Угу.
1: Вот, потому что вы любите человека за индивидуальность, не надо его переделывать.
0: Согласна.
1: Вот, дальше. Он или она всегда должен ставить меня на первое место. Это вообще главная боль вообще просто. Потому что я не буду с тобой, потому что я тебя не на первом месте.
0: На самом деле не надо.
1: Нельзя жертвовать друзьями, карьерой, личным временем ради отношений. Не вздумайте этого делать. Здоровый союз – это баланс, мы и я. Запомните. Запрещать друг другу дышать – верный путь к удушью. Запомните эти красивые слова.
0: Может, ты нас пугаешь, все пугаешь.
1: Я не пугаю, наоборот, строю из вас отношения. Вот. А все должно быть типа пополам. Тоже есть такая история. Ничего подобного. Вообще ничего это не
0: вообще
1: должно быть пополам.
0: Нет.
1: Конечно.
0: Все.
1: В разные периоды вклад может быть неравным. Возможно, конечно, важно стремиться к балансу, но без бухгалтерии, пожалуйста.
0: Кто сколько хочет.
1: Совершенно верно. Запомните эти пункты. Ведите себя в отношениях холосо.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8:26 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас у нас стартует очередной розыгрыш лайтовых денежек.
2: 3000 рублей. Снова здесь надо их уже отдать кому-нибудь. Чтобы все-таки забрать эту сумму себе, нужно отправить кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и оказаться третьим по счету. 3 августа сегодня. Парам-парам-пам, лето!
1: Знаешь, меня не отпускает история со слушательницей из детского садика.
2: Да.
1: Я тебе скажу честно, я сейчас вот признаюсь, я несколько минут назад ел запеканку, и прям такое чувство было, как из детства пришло. Прям я такой, боже, какая же самая крутая запеканка была в садике.
2: А я ела кашу, кашу-малашу.
1: Я не знаю, что это такое, но запеканочка всегда... Я заходил, помню, в садик, меня мама приводила, и я чувствовал запах запеканки. Боже, завтрак будет роскошный.
2: Давай кодовое слово как раз свяжем запеканка с твоими детскими воспоминаниями.
1: Давайте,
2: да?
1: Запеканка на старт, внимание, марш.
0: Понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ».

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 8.34 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио «Хит-ФМ». Мы разыгрываем деньги в «Лайтовый понедельник».
2: И делаем это с утра и до самого вечера. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Так, что надо было сделать? Надо было отправить запеканку.
1: Столько запеканки мы не видели.
2: Надо было отправить запеканку, это кодовое слово. Вот, нам в мессенджер Макси оказаться третьим по счету. И победителем этого раунда становится Юрий, город Чуна. Юр, привет. Юрий.
1: Привет, привет.
2: Юр, тебя так плохо слышно, ты в подушку говоришь.
3: Да нет, у нас плохо.
1: Ну, лучше бы ты, конечно, отключил
2: гарнитуру. Выключай, да, давай просто пообщаемся по телефону, как нормальные люди. Каждый день так разговариваем. Я тебе пока скажу, что ты у нас выиграл 3000 рублей, и мы тебя с этим поздравляем.
1: Вот тебе денежки отправились.
2: Юр.
1: Как связь?
3: Да-да-да.
2: Да, вот слышно более-менее. Скажи, пожалуйста, как у вас обстановка с погодой в городе? Жарко ли, холодно ли?
3: Сегодня везет солнышко.
2: О, солнышко. Вот это прекрасно. У нас дожди были, хочется просто покапризничать немножко. Грозы, дожди, птицы задом наперед летают от ветра, вот. А у вас вот солнышко.
1: Давай приветы передавай.
3: Команде Хит-ФМ, тем, кто меня узнал.
2: Спасибо, спасибо большое.
1: Как
2: ну, кстати,
1: только нас кстати
2: если Юра со всеми вот разговаривает по телефону так кратко и вот так плохо стоит, то его сразу узнают, я думаю. Поэтому, Юр, мы тебе желаем лайтового понедельника. Спасибо тебе огромное за то, что ты с нами. Всему городу Чуна, лайтового понедельника, ребята. Мы продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Все подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгоды с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов. В ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириной.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.45 в Москве. Всем доброе утро.
2: Слушайте, в сети завирусилось приложение, которое спасает целые семьи и браки.
1: И что там делают?
2: Это приложение, которое помогает сделать вам хороший кадр с первого раза. Во время съемки алгоритмы подсказывают... Смотри, ты включаешь камеру в этом приложении. Она анализирует с помощью искусственного интеллекта пространство. Вот, и алгоритмы начинают подсказывать, как лучше встать, куда повернуться.
1: Это когда жена просит мужа сфоткать.
2: Да, выравнивает горизонт, даже предлагает около 300 готовых поз прямо на экране. Ты выбираешь, и трафаретик такой появляется. Нужно тебя только подогнать под трафарет, и все. А дальше ты капризничать начнешь, там, конечно, нерабочая сторона.
1: Не, звучит как-то сложно даже.
2: Ничего сложного, просто вот представь, ты включила камеру, а там уже человечек, ну, в силуэт. Просто поставь модель в этот силуэт, и все.
1: Попробуй еще встать, да, в этом.
2: Пожалуйста, не дергай, не моргай. Вот
1: ты
2: это
1: можешь
2: вот
1: стоять нормально.
2: Да, ты красиво встала, но моргнул. Да шо ж такое? Не хочешь, не фоткай! Развод! Вот так это, наверное, выглядит. Сталкивался с такими историями, когда мне предъявляли, что, знаешь, Артем, лучше бы вообще не брался, раз руки не оттуда. Я думаю, в какой момент сейчас вот это началось?
1: Очень странно, потому что я знаю, что ты хорошо фотографируешь.
2: Вот, могу, между прочим, так ты не хвастаюсь,
1: знаешь,
2: с одного кадра могу сделать красиво.
1: Все, а знаешь, почему ты можешь сделать плохое фото? Из-за чего?
2: Из-за чего?
1: Когда тебе неохота. Вот когда ты не хочешь, тебе неохота, вот тогда ты специально сделаешь плохое фото. А когда ты подойдешь, вот прям вот сейчас я сделаю, ты с первого раза сделаешь
2: обалденную фотографию. Когда человек видит кадр, он всегда сделает красиво. Когда не видит кадр, он не сделает красиво. А еще есть такой момент, ты же модели не объяснишь, что ты видишь общий кадр, а не конкретно лицо улыбающегося человека в кадре, такой, а сзади горы. Нет, ты часть гор. Вот так вот объясняешь, человек не понимает. Ну, в общем, это приложение гениальное. Я очень надеюсь, что все приложения с фотокамерами начнут так работать, и мы, мужчины, выдохнем.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet.
3: Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Застройщик АУС «Закушлив проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И вот он, час икс, когда мы обсуждаем интересные темы.
1: Интересные интересности. А вот как звучит сегодняшняя тема. Какой киногерой испортил бы любой совместный отпуск? Давайте-ка пофантазируем на эту тему.
0: Так, ну давайте, поехали. Попугай Кеша по-любому.
1: Что, почему?
0: Да, это потому что катастрофа, а не животное. Вот птица даже.
1: Я думаю, Человек-паук.
0: Почему?
1: Взяла бы ты его в отпуск, и в итоге что? Он постоянно бы делал какие-то дела добрые.
0: Спасал бы
1: уносился
0: кого-нибудь.
1: Бы, да. С ним не позагораешь, не полежишь на лежаке. Ну, вечно бы куда-нибудь убегал.
0: Мне кажется, Шрек может испортить. Он будет вечно всем недоволен, все ему чисто, надо обязательно все испачкать. Лужа где моя, вот это, где моя
1: топь,
0: или что там у него было, вот.
1: Теперь вы вспоминайте свои любимые фильмы, мультфильмы, сериалы и порассуждайте на тему, какой киногерой испортил бы ваш отпуск.
0: Конь. Вот этот, из «Три богатыря» мультика.
1: Да.
0: Гай, Юлий, Цезарь.
1: Вот да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Поехали.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. Какой киногерой испортил бы любой совместный отпуск?
2: Тут нужно подключить фантазию. Вот представьте себе, что у вас есть такая возможность.
1: Вот, да, пожалуйста, Джокер. Мне кажется, вообще на изи. Мистер Бин вот написал Серега. Вот этот я точно не хотел бы с ним лететь даже никуда.
2: Мне кажется, он бы устроил шоу уже у бассейна.
1: Везде.
2: И за него пришлось бы краснеть.
1: Мне кажется, везде, где он появляется, приходится краснеть.
2: Дэдпул хамит всем постоянно и дерется. Да, кстати, вот с такими очень плохо отдыхать.
1: Плохо себя ведет. Анастасия, граф Дракула, с ним не позагораешь на пляже.
2: Точно. Пес Барбоса из фильма «Гайдая» не дал бы выпить ни разу, уносил бы алкоголь, как в фильме.
1: Ну, кстати, да.
2: Вполне возможно.
1: Айка пишет. Галина из Ворониных. Вот это Галина Ивановна, по-моему, зовут. Mm-hmm. Или как? Вот это мама. Ну, кстати, согласен. Она бы, наверное, отказывалась есть, где все включено. И такая, я приготовлю сама.
2: А дед вот этот из Ворониных, он бы, наоборот, душнил бы ходил.
1: Египетская сила? Да какой? Да. Это великий человек. Вообще, это мой талисман.
2: Алена написала, Джек Воробей вместо спокойного пляжного отдыха, погони, поиски сокровищ, внезапные стычки с бывшими коллегами. И главное, он искренне не понимает, почему все недовольны.
1: Мне вообще нравится, что таких разных героев вспоминает.
2: Да-да-да.
1: Елена пишет, Альф.
2: А, это странное вот это существо,
1: инопланетянин,
2: да?
1: Который пытался съесть кошку.
2: Ой-ой-ой, мне никогда не нравился фильм с ним.
1: А мне очень классный. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. У нас сегодня очень крутая тема. Обсуждаем, какой киногерой испортил бы любой отпуск, если его взять с собой.
3: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 9 часов 12 минут в Москве. Всем доброе утро. Сегодня обсуждаем, какой киногерой испортил бы любой совместный отпуск.
3: Ты Лунтика помнишь?
2: Да, конечно.
3: Вот Мария вспомнила пиявку из мультика «Лунтик».
2: Не, ну я не настолько помню, кто такой Лунтик.
3: Там была пиявка очень капризная. Ей все не нравилось, ей все было плохо.
2: Ну, кстати, Ксения пишет. Чувак, которого играл Зак Галифианакис в фильме «Впритык» и вот в «Мальчишнике в Вегасе».
3: А, ой, классный такой. Я обожаю его.
2: Я бы не хотел с ним никуда ехать. Он, конечно, классный, но лучше смотреть на него, чем с ним ехать куда-то.
3: Катя, Халк разнес бы все вокруг. Это да.
2: Виктория пишет. Индиана Джонс. Ищи с ним весь отпуск потом.
3: Сергей Шипокляк вспомнил. Да, понимаю.
2: Татьяна пишет. Шелдон из «Теории большого взрыва». Детство Шелдона. Я, кстати, согласен. Зануда страшный, но такой веселый.
3: Спанч Боб «Квадратные штаны». Он так сильно хочет, чтобы все было идеально, что испортит все в 10 раз усерднее. Разбудит всех в 5 утра с криком «Мы едем отдыхать». Будет пытаться помочь с каждой мелочью. И в итоге случайно устроит пляжную вечеринку там, где просили тишины. Это вот Алена написала.
2: Да, это же классный человек. Вот если бы Сквидвард поехал с вами, вот это я понимаю, конечно, испортил бы человек. Или вот этот ракуля, который рак ходит там вечно, деньги считает. Или вот этот планктон. Почему я знаю все это, я не понимаю. Вот.
3: Ты когда вот это все перечисляешь, я почему-то не этот мультик вспоминаю, а «Русалочку». И такая думаю, так, а кто бы у меня в «Русалочке»?
2: Там тоже планктон был.
3: Ну, там были всякие разные
2: персонажи.
3: Вот это
2: как зовут? Вот эта герцогиня, которая...
3: Плохая?
2: У вас прически похожи с ней.
3: Так, Урсула.
2: Урсула, вот.
3: Это ведьма.
2: А, это ведьма?
3: Морская ведьма, да.
2: Знойная женщина, мечта поэта. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений. В личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно, кстати, написать еще и в группу Hit FM ВКонтакте. И либо в группу Hit FM в мессенджере Макс. У нас она тоже есть. В комментариях все читаем. Обсуждаем сегодня, какой киногерой испортил бы любой совместный отдых.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 26.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 25 минут в Москве. Какой киногерой испортил бы любой совместный отпуск?
2: Так, про Шрека вспомнили, про коня из трех богатырей, и да. Про осла не вспомнили.
1: Ну, понятно. Тут
2: осел бы всех достал по дороге своими вопросами и своей болтовней.
1: Это да. Вот Ольга пишет, что Фредди Крюгер. Я бы вообще даже не хотел бы думать об этом, если честно.
2: Я бы даже билет не покупал.
1: Вот мне понравилось. Александра написала. Мне кажется, вот многие поймут, скажут, да, в десятку. Это Митяй из «Сватов», пожалуйста, сериала «Сваты». Угу. Вот 100% испоганит отпуск.
2: А Катя вспомнила «Wednesday». А почему? Мне кажется, она нормальная такая девчонка.
1: Ирина пишет, персонажи Пьера Ришара и Жерара Депардье из комедии «Невезучие». Кстати, да, есть такой момент.
2: А вы помнишь «Тупой еще тупее»?
1: Эти двое вообще, Джим Керри, пожалуйста, тоже, кстати, непредсказуемый персонаж.
2: Алексей так написал вот что. «Снежная королева».
1: Ничего себе.
2: Да, она бы точно бы заморозила бы все.
1: Екатерина пишет. Знакомство с факерами, отец невесты. Вот, я так понимаю, это Роберт Де Ниро.
2: Да. Маша из мультфильма «Маша и медведь». Так, кстати, Машу для мультика как раз придумали с отдыха на пляже. С простора интернета. Вот отдыхали, увидели девочку очень такую суперактивную. Она не давала никому покоя. И вот придумали Машу.
1: То есть не сказка, да? Ни разу.
2: Ни разу.
1: Олег пишет. Вуди Вудпекер. Вообще не представляю, как это должно выглядеть. А Том и Джерри тогда уж туда, давайте, оба причем.
2: Да, Джерри бы, мне кажется, устроил бы вечеринку классную, а Том бы вечно переживал бы.
1: Конечно.
2: И попадал в неприятности.
1: 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем вот что. Какой киногерой испортил бы любой совместный отпуск?

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:33 в Москве. Мы сегодня обсуждаем прекраснейшую тему. Какой киногерой испортил бы любой совместный отпуск?
2: Сергей написал: «Эйс Вентура». Вот, испортил бы 100%.
1: Светлана пишет: «Я бы не взяла в отпуск бабку в исполнении Сергея Рожкова из «Уральских пельменей». Она бы со своим точно спокойно жить никому бы не дала».
2: Так, отлично.
1: «Я бы не взял Гомера Симпсона еще с собой». Это вообще, это фантастика. Это какой-то был бы потрясающий, ужасный отпуск.
2: Я бы не взяла королеву драконов Дейенерис с ее драконами. Она бы распугала бы всех вокруг.
1: Ну, а если Джейсон Мамоа будет?
2: Если Джейсон Мамоа... То с ним бы как раз он бы не испортил отпуск.
1: Кстати, я вот честно, при всей любви к этому актеру, но я бы не взял бы Джейсона Стэтхэма, потому что вот этот человек на серьезных лицах вечно, который даже вот я недавно смотрел какой-то ролик, он записал, выложил в соцсети. Даже там просто ты серьезный такой же. Ну, что это такое? Ну, улыбнись, человек.
2: Да, из Гарри Поттера ты кого бы не взял?
1: А я...
2: Может быть, вот этого самого плохого персонажа Волан-де-Морта, который все время хотел делать плохие дела.
1: Вот чтобы ты понимал уровень знания моего Гарри Поттера, это самый... Вот я остановился на том, что самый жуткий был персонаж — это брат Гарри Поттера, который его бил все время и заставил жить под лестницей.
2: А, понятно.
1: То есть
2: ну,
1: вот на этом...
2: сводный.
1: Ну, какая разница? Да. Вот его бы я не взял. Капризный очень человек. А вот этот, помнишь, еще Морозко была, Марфушенька-душенька?
2: Да.
1: Вот ее бы я тоже не брал.
2: Да,
1: бы,
2: ну
1: потому,
2: ее, да.
1: Она вечно гундосила чего-нибудь.
2: Ага. Мамочку бы я не взяла.
1: Мамочку
2: точно.
1: Вот деда бы взял.
2: Да.
1: 8, и Настеньку. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите. Также в Максе есть группа Хит FM. Мы сегодня обсуждаем, какой киногерой испортил бы любой совместный отпуск.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 9:46 в Москве. Мы сегодня обсуждали очень эффектную тему, киношную, я бы даже сказал. Мы сегодня решили выяснить, какой киногерой испортил бы любой совместный отпуск.
3: Да, это такие варианты забавные. Оля вспомнила Руби Роуд из «Пятого элемента». Момент из фильма с ним лучше всего перематывать. Это там, где вот этот телеведущий.
2: Да, мне нравится, прикольный.
3: Ну да.
2: Так, вот это «Терминатор». Да, а что, он будет просто рядом стоять, что по сути-то?
3: Алексей написал маску в исполнении Джима Керри и его собачку Джек Рассел.
2: Даниил пишет, Сириус Снейп из сериальной адаптации Гарри Поттера.
3: Не помню, не смотрела. Сериал-то я не смотрела, еще же сериал есть.
2: А, ну, виден, да, вот про него и говорят. Полина пишет, Алан Гарнер из «Мальчишника в Вегасе», ну, это как раз этот, Зак Галифианакис.
3: Помните сыщика из «Бременских музыкантов»? Тот еще тип, ни за что не поехал бы с ним бы в отпуск, это Альберт написал. Иван Бунша из «Иван Васильевич меняет профессию». Его склонность к вмешательству в чужие дела, токсичное поведение, не знает границ.
2: Это да, кстати, реально. Я бы не хотел с ним никуда ехать. И с женой его тоже не хотел бы никуда ехать.
3: Надо завершать тему. Она, конечно, хорошая, но двигаться дальше.
2: Ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Хочется напомнить, что лайтовый понедельник в самом разгаре. Вот, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит FM разыгрываются денежки. Совсем скоро здесь появится герцогиня Стаханова. Она уже и разыграет очередные 3000 рублей. Ну а мы с Терешковой люди простые. Мы пойдем отдыхать. Встретимся завтра на том же месте в тот же час.
3: Шикарного вам понедельника. Пока!

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, если у вас сегодня первый рабочий день после отпуска, как и у меня, ну давайте держаться вместе. А если вы еще отдыхаете, ну мы вам немножечко позавидуем. Ну а если вы просто работаете сегодня, друзья, ну мы уже с вами, вот так вот. На ближайшие 4 часа, как говорится, рядышком с вами, будем много играть. А в следующем часе, надеюсь, вы не забыли, да, розыгрыш лайтовых денежек. Можно легко так взять и 3000 в кармашку положить. Обязательно будем ловить с вами везде хит, а это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Конечно же, поиграем в настроение, занырнем в прошлое. Много чем будем заниматься. Ну, а прямо сейчас с нами Дженнифер Лопес. Новинка, кстати, от нее. Трек называется «Everything's Fine». Ну, все, в общем-то, неплохо. Yeah.

0: Это Вайс на радио Хит FM. I'm wait for you. Я жду тебя. Кстати, друзья, сейчас немножечко не в тему. Вы любите же вкусно поесть, правильно? Ну а кто же не любит? Это я вам сейчас очень тонко намекаю, что у нас есть очень интересная программа. Называется «Успевай». Нет, «Успеть до шести». Вот, она где-то с 5 до 6 вечера по Москве здесь, в эфире радио Хит FM. Так что играйте вместе с моей коллегой Наташей Калашниковой и выигрывайте ужин на двоих, прям по-настоящему. Совсем скоро у нас будет афиша, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Авичи.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: К юбилею Лужников в Московском музее современного искусства подготовили выставку «Лужники. Есть место в истории». В экспозиции архивные фотографии и документы, произведения художников разных эпох, от русского авангарда до молодых современных авторов, а также работы, созданные специально для проекта. Среди самых необычных разделов – реконструкция раздевалки сборной России по футболу, гигантский теннисный стол, работы Ильи Кабакова, материалы о Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года и фотопроект Сергея Сапожникова – современных Лужниках. Выставка продлится до 29 ноября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В музее-заповеднике Царицына проходит выставка о малеванках, расписных настенных коврах из коллекции Витебского областного методического центра народного творчества. В экспозиции представлено более 20 оригинальных работ и произведений народного искусства. Яркие полотна с цветами, оленями, павлинами и голубками, которые стали главным украшением белорусских домов в послевоенные годы. Также в одном из залов воссоздали интерьер белорусского дома 1950-х годов, где расписной ковер соседствует с вышитыми подушками, сундуком и семейными фотографиями. Выставка продлится до 18 октября без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть добрую семейную комедию «Старый орел». По сюжету пожилой Батрас Зелимханович остается последним жителем осетинской деревни и придумывает превратить ее в экопроект, чтобы власти не стерли поселение с карты. Ради этого он идет на хитрость и вызывает сына из Москвы телеграммы о собственной смерти. Это история о том, как попытка спасти родное село помогает семье снова стать ближе. В ролях Алик Караев, Павел Левкин, Павел Деревянко и Надежда Михалкова. С вами была Ирина Баутина.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Ты Бауса на радио Хит FM Magnetic. Ты притягиваешь меня как магнит. Ну, это нормально. Кстати, вы знаете, что у нас с вами в клетках есть белок, он называется ферритин. Вот его можно назвать одномолекулярным магнитом. Он как раз и притягивает то, что нам с вами хочется. Так, я сейчас опять немножечко не в тему. Друзья, если у вас настроение прямо сейчас просит движение, прямо, знаете, такое тыц-тыц-тыц. У нас есть онлайн-радиостанция «Русский движ». Там очень крутые русские танцевальные хиты, как раз вот для тех, кто в ритме. Как найти? Очень просто. На сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».
1: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на «Радио Хит FM».

0: Бруно Марс на радио Хит ФМ, I Just Might. В общем, песня о том, что если бы ты умела танцевать, возможно, ты могла бы стать моей девушкой. Вот я явно не в его вкусе. Хотя он тоже не в моем. Мне вот больше нравится мужчин как Чимин. А ему, знаете, вот он с Ритой Орой встречался. Серьезно, прям 2 года они были вместе. И Рита Ора сказала, что это прям вот любовь с первого взгляда, но из-за очень плотных графиков у них... Ничего и не получилось. Так, все, перестаю сплетничать. Друзья, уже в следующем часе у нас лайтовые денежки. Очередной розыгрыш можно взять вот так легко, выиграть 3000. Так что далеко не уходите. Лайтовый понедельник, друзья, потому что с утра до вечера разыгрываем много денег здесь на Hit FM.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый». Статус
0: хитовый. С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Друзья, уже буквально через пару песен у нас будет очередной розыгрыш лайтовых денежек, так что далеко не уходите. Но потому что понедельник лайтовый на Hit FM. У нас все понедельники лайтовые, и с утра до вечера мы здесь разыгрываем много денег. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про улыбку, но как про проявление агрессии. Вот так вот. Филатов и Кэра споют нам про счастливых людей, ну а прямо сейчас Карлита и Софи Такер на радио Hit FM. Let's go!

0: на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, готовы? Телефон в руках, это главное. На кону у нас 3000 рублей, и их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074, друзья, в личные сообщения. И окажется третьим по счету, ну потому что сегодня понедельник, 3 августа. Единственная огромная просьба, друзья, слово отправили, немножечко там посидите, ладно, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы отсыпать вам лайтовую денежку. Потому что многие так слово отправили, телефон в задний карман и пошли по своим делам. А мне что делать? Договорились, ладно? И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все понятно? Готовы? Ну тогда кодовое слово в этом раунде 3. На старт «Внимание, марш».
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
0: на радио Hit FM. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.СОБИ. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Да, друзья, лайтовый понедельник, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 объявила буквально недавно, и чтобы их получить, нужно просто было отправить кодовое слово «3» сегодня к нам в мессенджер Макс, потому что сегодня, друзья, знаете, праздник? Праздник числа 3, серьезно. Вот, и оказаться третьим по счету, потому что 3 августа, и у нас есть победитель Артем, город Новомосковск, Тульская область. Артем, привет, ты где? Алло.
1: Я здесь. Всем привет.
0: Ну вот давай-ка мы тебе аплодисменты вот эти вот прям в студии для тебя. Ну ты красавчик.
1: Спасибо.
0: Скажи, а ты хорошо в школе учился? Просто как-то...
1: Ну...
0: Или троечником?
1: Можно так сказать. Одна троечка была.
0: Слушай, ну просто я к тому, что походу число 3 это твое число удачи вообще. Вообще у нас же сегодня праздник, да, вот сегодня день 3 числа, и действительно это число удачи. Вспомним русские сказки, да, 3 богатыря, 3 сестры, там, 3 головы у Змея Горыныча тоже было же, помнишь, да, вот так вот. И ты взял вот и выиграл себе 3000. Давай подставляй ладошки, лови лайтовую денежку.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе, что слушаешь Радио Хит ФМ. Друзья, вот так легко можно взять, выиграть себе 3000, положить в кармашек. Сегодня до самого вечера мы будем вам дарить такую возможность. Просто слушайте Радио Хит ФМ, и у вас все получится.
2: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на Радио Хит ФМ. Стопудовый хит на Радио Хит ФМ. Год 2008. Леди Гага.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 26.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Тренды. Улыбку часто называют неявным проявлением агрессии, и, как недавно выяснили немецкие психологи, что-то в этом есть. Ученые провели исследование среди добровольцев-студентов, в котором проанализировали реакцию на неудачи оппонентов, а их эмоции фиксировали с помощью специальных датчиков. Выяснилось, что неудачи самых серьезных соперников вызывали у молодых людей едва заметную улыбку, в то время как проигрыш других не вызывал положительных эмоций. Мрачновато, зато честно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Йока на радио Hit FM, Simply Falling. Это, знаете, falling in love, по-английски влюбляюсь. И здесь вот я, что бы кто бы ни говорил, я все равно в тебя влюбляюсь, и никто не может спасти меня от этого чувства. Ну, вот об этом песня. Друзья, август же, да, последний месяц лета, но, говорят, он такой теплый собирается быть, очень-очень. Я к чему? У нас в мессенджере Макс в канале Hit FM можно выиграть очень крутые, яркие пляжные полотенца радио Hit FM. Вот такие большие, такие прикольные. Все, что нужно сделать, просто нас там найти и все, и выиграть. Там все очень просто. Как найти? В поисковике Макса забивайте просто Hit FM, и наш канал как раз там выскакивает. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья, и буквально уже в следующем часе будем с вами нырять в прошлое, играть в хитстере и, конечно же, ловить везде хит, но это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Hit FM, и вкусняшки всякие, прям полный холодильник можно забить, и парфюмерию, и косметику, и бесплатно кататься на такси, в общем, много всего интересного. Ну а подробности на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Хит FM.
1: Друзья, в этом часе будем с вами играть в хит-3. Занырнем в прошлое, потренируем ассоциативную память. Алексеев забежит в студию и расскажет нам, что разгадывание кроссвордов память не улучшает. Алексеев, надеюсь, моя бабушка тебя не услышит. Хотя мне кажется, что это все-таки, знаете, я точно знаю, что это точка зрения голландских ученых. У них там в Голландии просто неправильные кроссворды. Наши, например, насколько мне известно, активно задействуют семантическую память. Ну, то есть это вот хранилище слов и фактических знаний. Так что, ну вы согласны же со мной? Ну ладно, ждем Алексеева, посмотрим, что он нам сейчас расскажет, друзья. Ну и, конечно же, в этом часе будем с вами ловить везде хит. А это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от Радио Хит FM. Сейчас напомню, как это сделать. А красивый мужской голос совсем скоро в эфире вам скажет: друзьям, прямо сейчас кидайте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы хватайте телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения кидайте слово «везде хит». И если оно падает под номером 3 у нас, то вы наш победитель. Ну, потому что 3 сегодня же, правильно, августа. Вот, единственное слово отправили, сразу не уходите никуда. Ладно, мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли везде хит и посмотрели, что же вы там выиграли. Ну, вот так. Я желаю вам удачи, друзья. Ну, а прямо сейчас немного замедлимся вместе с Диваш на радио Хит FM. Slow down.

0: Реклама.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
2: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Coldplay на радио Hit FM, друзья. Ну а я приглашаю вас занырнуть в прошлое. Начинаем играть в Hitstory.
1: Hitstory на радио Hit FM.
0: Итак, я запускаю в эфир, друзья, один стопудовый хит. Слушаем, вспоминаем, чем мы под эту песню там с вами занимались давным-давно, а может быть и не совсем давным-давно. И если вам, ну, воспоминания-то нагрянут, захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. А если у вас воспоминания будут связаны с каким-то другим годом, все равно пишите, потому что это интересно. Все прочитаю. Итак, жду ваши сообщения к нам в мессенджер Макс, можно в личку, можно в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась. Напомню, номер +7 925 007 1074. Ну и по традиции у нас должны быть подсказочки, куда мы там с вами собираемся. В какой год? Так, Джастин Тимберлейк и Тимбаленд получили Грэмми за лучшую танцевальную запись. Ну, вряд ли мы помним, да? Вы же не помните? Я не помню, когда это было. Завершился знаменитый сериал «Клан Сопрано». Но это как-то глубоко мы с вами собираемся. Шакира тайно поступила в университет. А почему тайно-то? Вот, хорошая подсказка. В прокат вышли первые трансформеры. То есть, понимаете, да, насколько глубоко? А у меня, кстати, этот год, знаете, с чем ассоциируется? С джинсами с низкой посадкой. Помните, такие ужасно секси и ужасно неудобные были. Вот туда и ныряем. Готовы? Поехали.

Хит-стори на радио Хит ФМ. Друзья, пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Людмила пишет: время, когда MP3-плееры еще были в ходу, а музыку качали через интернет. У этого периода особая атмосфера, клубные хиты, летние вечера и ощущение свободы. О, да. Мой 2007-й напомнили пройти джинсы с низкой посадкой. Ужасно неудобные, но модно же было. Ой, Света, не говори. Носили же, да, мучились, но не снимали. Мои лучшие годы юности, пишет Алина, молодая, красивая, свободная. 2007 год, а Татьяна вот пишет, что встретила в 2007 году мужа на пляже, познакомились, и курортный роман все еще продолжается. Ну, это ж круто. Друзья, спасибо вам огромное за воспоминания. 2007 год, Lexter, Freedom to Love. Вот так вот там было круто. Но давайте-ка возвращаться обратно в 2026-й, друзья. Нам нужно поймать везде хит. Он скоро проплывет в эфире. Я надеюсь, что именно у вас получится его поймать и выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Ну, а я желаю вам удачи. А возвращает нас Эйф, Meet Me in the Dark.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
8: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев-парк. Звони 909-600.
6: Запросчик аукция за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
9: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет.
11: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Много лет мы считали, что разгадывание всевозможных кроссвордов, помимо развлекательной функции, несет еще и прекрасную возможность прокачать память. Оказалось, что это не совсем так. Во всяком случае, психологи из Нидерландов оценили уровень любознательности, образования, сложности профессии и частоты интеллектуальных хобби. От чтения до игры на музыкальных инструментах более чем у сотни добровольцев, а затем сравнили результаты когнитивных тестов с их менее активных сверстников. В результате никаких измеримых преимуществ в памяти, внимании и скорости обработки информации у них не обнаружилось. Исходя из полученных данных, эксперты призвали не рассматривать головоломки как гарантированное средство для улучшения памяти. С другой стороны, навредить это увлечение также не способно, зато приносит удовольствие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться третьим по счету, потому что 3 августа и у нас есть победительница Татьяна, город Подольск. Татьяна, привет-привет.
2: Здравствуйте, ура, ура, ура, я очень рада.
1: Ну, такая немножечко в шоке пока, да? Ну, главное, да, что да, это все нормально, это все естественно. Давай откроем и посмотрим, что же там у тебя получилось выиграть. Секундочку. А у тебя поймался, знаешь, какой везде хит? Везде хит на деликатесы. О, а это
2: значит... Ура! Ты сможешь... Очень приятно.
1: Да, ты сможешь выбрать и купить что-то действительно вкусное, особенное в одном из известных магазинов. Прям полный холодильник деликатесов себе забить на всю неделю. Угу. Так что не отключайся, расскажу, как это сделать. Хорошо, спасибо, что слушаешь Хит FM. Друзья, вот так легко вы тоже можете поймать свой везде хит и выиграть то, что вам нравится. Вот, а можно выиграть практически все. Но подробности у нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. Вот, а везде хит сегодня еще будет обязательно плавать, и я надеюсь, именно у вас получится его поймать.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: У Леи в жизни все под контролем.
9: Так я один из твоих 40?
8: Кроме мужчин.
9: Сразу видно, что ты любишь веселье.
8: И аренды за квартиру, которую надо платить.
10: Твоя бабуля похожа на сводницу.
8: В поисках настоящей любви.
11: Что ты получишь от этого?
12: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
11: Что на самом деле ты получишь?
8: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
13: С этой мыслью надо переспать.
8: С 13 августа. 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Алло, Кокалит на радио Hit FM, Dive Into Me, хит 26-го года. Друзья, ну а если вы хотите окунуться в атмосферу 90-х, нулевых или 10-х, добро пожаловать на наш сайт hitfm.ru, либо в мобильное приложение радио Hit FM. У нас там как раз есть такие онлайн-радиостанции под настроение. Наташа Стаханова, статус хитовый, и буквально через полчасика уже будем играть с вами в настроение. Как раз можно выиграть наш классный мерч, например, летний хитовый набор, бейсболку, очень красивую модную футболку, либо наш очень такой прочный, модный фирменный дождевик радио Hit FM. Как это все выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Ну а прямо сейчас с нами Инна на Hit FM.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: на радио Hit FM.
1: Статус хитовый, друзья, это когда у нас с вами все получается, несмотря на то, что понедельник. А он лайтовый, вы же знаете, да, на Hit FM с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Очередной розыгрыш будет, наверное, в следующем часе. А в этом мы с вами будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч буквально через пару песен начнем. Также будет очень интересная программка про фильмы и сериалы. Смотрите ли, ну а прямо сейчас Another на Hit FM. Talk to you.

0: сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: Yeah.

0: Зербы с Софья Дзау на радио Хит ФМ. Уаки, это по-кенийски будет оконь. Друзья, ну а я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Жду, как обычно, самых смелых, самых активных или тех, в общем, я вас жду на самом деле. Да, именно вас. Так что звоните, телефон в студию звездочка 1074, с мобильного звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить, либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши классные подарочки. Могу подарить дождевик от радио Хит ФМ, очень прочный такой, который ливни выдерживает на 100%, знаете, стопудово. Вот. Либо могу подарить вам яркую бейсболку и нашу модную футболку. Естественно, все с логотипами Хит ФМ, потому что это наш мерч. Итак, я жду звездочкам 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Уфа. Ильнур, привет. Алло.
2: Привет.
1: Ну ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется сегодня. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение с понедельника на спорте.
1: Ух ты ж, как все серьезно. У тебя такое настроение или нет?
2: Как со спортом? То есть сегодня будут вопросы про спорт, как я понимаю.
1: Да, я вот их вижу уже, про спорт. Ну, мы же хотим с понедельника все спортом заниматься, уже хотим, понимаешь, неважно, что потом не получается, потому что знаешь, что потом следующий понедельник будет. Ладно, в общем, вижу 5 вопросов про спорт. У нас с тобой 30 секунд, я должна все это прочитать, понимаешь, за эти все 30 секунд, а ты ответить, либо да, либо нет, отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Все очень просто. Готов, Ильнур, поехали?
2: Готов, как раз я люблю спорт.
1: Ну тогда поехали. Для тренировок лучше подходит музыка с темпом 120-140 ударов в минуту, да или нет?
2: Да, конечно.
1: Тихо,
2: да.
1: Спортивная форма на видном месте дома уменьшает мотивацию, да или нет? Быстрей.
2: Это нет.
1: Необходимо нет. Пить воду до, во время и после тренировки, да или нет?
2: Это точно, да.
1: Мышцам необходимо давать выходной, да или нет?
2: Да,
1: ага,
2: да, да,
1: рост мышц происходит во сне, да или нет?
2: Да.
1: Окей. Да. Слушай, ну ты прям очень уверенно так отвечал. Сразу видно, что там всякие там, ну мы представили кубики, там трицепсы, Так, ладно, молчу. Сосредоточились на твоих ответах. Так, ты здесь, Ильнур? Алло.
2: Да, я просто... Вспоминаю там.
1: Да подожди, мы сейчас вернемся к этим вопросам. Смотри внимательно, посмотрим. Итак, для тренировок лучше подходит музыка с темпом 120-140. Ты уверенно сказал да? Да. Потому что это ускоряет шаг и снижает восприятие усталости. Вот говорят, тут написано. Плюс есть. Спортивная форма на видном месте дома уменьшает мотивацию. Ты не согласился и правильно сделал. Наоборот, визуальный якорь снижает сопротивление. Хочется продолжать тренироваться. Ну конечно, если ты видишь там свои классные шорты, в которых ты думаешь, нет, надо. Молодчина, все правильно. Необходимо пить воду до, во время, после тренировки. Ты уверенно сказал да? Да, здесь тоже написано да. Потому что потеря всего 2% жидкости снижает эффективность на 20%. Мышцы необходимо мышцам давать выходной? Да. Один день полного покоя в неделю повышает результативность на 20%. Вы представляете? Ну и последний вопрос. Рост мышц происходит во сне? Вот я серьезно не знал об этом. А ты уверенно сказал да? Да. Говорят, что без 7-8 часов качественного сна ваши тренировки теряют до 40% эффективности. Слушай, ну ты молодчина. У тебя 5 из 5, ты представляешь?
2: Ничего себе!
1: А вот
2: неожиданно.
1: Так! А? Ну, молодец! Ну, прям сделал просто страйк. Красава! Не отключайся, ладно? Сейчас пообщаемся за эфиром, будем выбирать подарки. Друзья, вот так вот поиграем в настроение с вами завтра. Давайте, буду ждать вашего звонка. Вот, и у вас тоже получится что-нибудь выиграть. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2011. Coldplay.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра переменная облачность и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
7: Застройщик АУСА «Закушлив проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
13: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть продолжение фантастического сериала «Звездный путь. Странные новые миры». В четвертом сезоне экипаж звездолета «Энтерпрайз» во главе с капитаном Кристофером Пайком вновь отправляется исследовать космос, сталкиваясь с новыми цивилизациями и опасными миссиями. В новом сезоне еще больше экранного времени получит молодой Джеймс Кирк, а вместе с ним вернется и Спок. Известно, что следующий пятый сезон станет для сериала последним.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился неожиданный спин-офф «Рика и Морти» мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем шоу выступает президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Автором мультсериала выступит Дэн Харман. Один из создателей Рика и Морти, а в оригинальной озвучке главного героя вновь озвучил Кит Дэвид. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: У Леи в жизни все под контролем.
2: Так я один из твоих 40?
1: Кроме мужчин.
3: Сразу видно, что ты любишь веселье.
1: И аренды за квартиру, которую надо платить.
4: Твоя бабуля похожа на сводницу.
1: В поисках настоящей любви.
5: Что ты получишь от этого?
6: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
5: Что на самом деле ты получишь?
1: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
6: С этой мыслью надо переспать.
1: С 13 августа. 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
11: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжается. Каждый понедельник с утра до самого вечера здесь у нас в прямом эфире мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег, так что не пропустите очередной розыгрыш уже в следующем часе у моей коллеги Наташи Калашниковой. Буквально через 15 минут она уже появится в студии и начнется All-Star Show. Ну а я желаю вам удачи и классного дня. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: To the sun. И, господа, действительно так живем. Это лето, кто-то, наоборот, к солнышку поближе старается подвинуться, кто-то уже от солнышка бежит, потому что устал, у кого-то лето состоялось именно солнечное, у кого-то последние, так сказать, надежды на август. 14 часов и 2 минуты в Москве, столько времени этому дню, а это по-прежнему летний день, правда, август у нас уже, но это все заметили. Еще, конечно же, к этому времени все заметили, что у нас, кстати, продолжается лайтовый понедельник, ведь это понедельник, ну вот он и продолжается, и в этом часе он даст о себе знать. Будьте внимательны, кто-то из вас выиграет 3000 рублей, это очень и очень хорошо. И еще что по лету, что по солнцу. Я сегодня с утра обнаружила 2 комариных укуса. Вот, лето. У меня до этого не было этим летом, а тут что-то активизировались под солнышко. Ну что же, покусанная весьма, Калашникова здесь, всем привет.
1: Олл Стар Шоу на радио Хит ФМ.

0: Всю жизнь слегка ку-ку. А вот так вот примерно эта песенка переводится, которую мы сейчас еще слушаем. 2012 год, стопудовый хит. У нас, кстати, онлайн-станция тоже такая есть, не забывайте. Ну, а нам остается август немножечко быть ку-ку.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра переменная облачность и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов в сообщении говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и скрывает дефицит любви. А это значит, что он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

лайтовый понедельник вот сейчас дает о себе знать. Пожалуйста, приготовьтесь. Раз, два, три. Напоминаю, сейчас мы выберем какое-то слово или словосочетание какое-то праздничное практически. Как только вы его услышите, там барабанная дробь, допустим, сейчас заряжу барабанную дробь. Ну вот, она прозвучит, сразу скажу слово без лишних ритуальных приседаний. Как только его услышите, возвращайте мне его обратно в наш МАКС 925-007-107-4. Сегодня у меня, так сказать, работка непыльная. Третье число, значит, третье прилетевшее сообщение и выигрывает 3000 рублей от радио Хит FM. Сегодня, кстати, день числа 3, но мы совершенно не будем на это обращать внимание. У нас помасштабнее есть радость, правда же? У нас еще целый август впереди, правда? Целый август. И если у вас лето до вот этого момента что-то не задалось, никакое, ни о чем, и вспомнить нечего, и вот что-то в этом роде. А даже если все было хорошо, мне кажется, август должен быть еще круче. Поэтому у нас будет с вами такое кодовое словосочетание. Надежда на август. Вот и пишите, пожалуйста, прямо сейчас в наш МАК 525-007-107-4. Надежда на август.

0: Хит-ФМ.
1: Он же хотел сказать: Мадонна, Милька, ну хватит уже, ну распелась ты уже с 3,5 минуты песни, кто сейчас такое делает, все в 2 раза меньше делает. Ну, неважно, 14 часов 34 минуты в Москве, к этому времени у нас определился победитель этого часа, лайтового понедельника на Хит-ФМ. Встречайте нашу прекрасную Оксану из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот она, счастливая.
2: Привет.
1: А и главное дело, на одежда на август уже у вас оправдалась. Уже началось, по крайней мере. Хочется пожелать, чтобы весь август так прошел. Да, на лайте, как лайтовый понедельник. И с деньгами, правильно же?
2: Конечно.
1: Поздравляю еще раз. Господа, имейте в виду, пожалуйста, что, естественно, это не последний, так сказать, всплеск лайтового понедельника сегодня, потому что понедельник продолжается и праздник продолжается. Ну, у нас понедельник — это праздник. Периодически это тому подтверждение в эфире, поэтому не пропустите.

0: Реклама.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: У Леи в жизни все под контролем.
4: Так я один из твоих 40?
3: Кроме мужчин.
5: Сразу видно, что ты любишь веселье.
3: И аренды за квартиру, которую надо платить.
6: Твоя бабуля похожа на сводницу.
3: В поисках настоящей любви.
7: Что ты получишь от этого?
8: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
7: Что на самом деле ты получишь?
3: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
8: С этой мыслью надо переспать.
3: С 13 августа. 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: И это Шаус на Хит ФМ. А я вот тут занимательную статистику как раз-таки читаю. В Москве, ну это только в Москве, представляете, в этом году родились два Одиссея, приветики, а также Аид, Дионис, Афродита, Гера, ну еще Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей, Артемида. А че это нас на греческую мифологию потянуло? Интересненький поворотик. Ну, во-первых, добро пожаловать в этот мир, а во-вторых, а где Афина? Вот, уважаемые родители молодые, а где Афина? А она чем вам не хороша? Вот у меня, наоборот, в детстве была самая любимая, соответственно, богиня Афина из вот этих вот всех прекрасных созданий греческой мифологии. Не знаю, потому что мне казалось, она всем жару задаст. Вот. А так, конечно, вот такое вот, видимо, мода такая туда вильнула. Посмотрим, что будет дальше. У нас же дальше просто час закончится. 14.50 в Москве. Диджей Гужо. До конца этого часа вместе с Джейсоном Деруло. Соответственно, они переделали песенку Мичика, если вы заметили, да. Джейсон Деруло туда вписали. Я не могу сказать, что это лучшее появление Дерулы Эва. Ну, ладно, не испортила на том спасибо. Вот, а следующий час тоже полон музык.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Marshmello, Portugal The Man. Это только что мы послушали композицию от этих замечательных музыкальных. 15.04 в Москве, господа. Ну, час, который, собственно, стартовал, я хочу еще начать вот с чего. С предупреждения Минздрава. Минздрав предупреждает. Вы понимаете же, да, о чем речь. Вот почему я это делаю. По статистике, август самый разгульный в этом смысле месяц. Да и во всех смыслах. Почему? Потому что у человека нормального, да, как мы с вами, появляется ощущение, что мы этим летом многое упустили, что мы все оставили на потом и ничего не успели. Вот, и поэтому в августе начинаем добирать всевозможных развлечений. Поэтому, естественно, внимательно следите, так сказать, за собой, не перегружайте органы ваши и вообще, типа, аккуратнее к здоровью относитесь, потому что, вот, оказывается, есть даже такое понятие, как что-то там августа. Ну, не знаю, что, я уже краем глаза это посмотрела, закрыла, но смысл в том, что в августе всем что-то хочется погулять. Держите себя в руках. Но гуляем под Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра переменная облачность и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Еда. Хлеб долгое время считается неотъемлемой частью рациона человека, однако при всех его важных для организма качествах он обладает достаточно высокой калорийностью. В результате тем, кто следит за своими формами, приходится себя ограничивать в хлебобулочных изделиях. В России тем временем разработали хлеб, который поможет сбросить лишние килограммы. Ученые придумали уникальный состав, который корректирует нарушение углеводного и жирового обмена с помощью специальных белков, а также пищевых волокон и фенольных кислот, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Сколько можно съесть такого хлеба без ущерба для фигуры, пока не сообщается, но счастье для любителей мучного явно ближе, чем кажется. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru. Baby, me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.

0: зацепило.
1: Быстренько несемся по новостным лентам, что там в мире делается. Но меня сегодня какие-то циферки привлекают, правда. Ну, вот такая вот история, может быть, кстати, слышали, потому что она не вчера произошла, но, может быть, сейчас услышите первый раз. Удивитесь, один житель Калифорнии много лет хранил в шкафу старое одеяло Навахо. А от бабушки досталось, и, в общем-то, уже сами понимаете, в каком состоянии. Что-то не выбрасывали, несмотря, видимо, на запах. Ну, мне так почему-то кажется, что оно должно еще характерно пахнуть. В общем, оно там валялось-валялось, и о нем все забыли, пока вот этот дяденька не посмотрел какую-то специфическую передачу, и там рассказывали, похожее одеялко ушло в сотни тысяч долларов, оценили его стоимость. Представляете, он полез туда, на антресоли, грубо говоря, нашел вот это вот старое, вероятно, вонючее одеяло, и такой, да, я попробую, экспертов. В общем, господа, за 77 секунд на аукционе продали это одеяло. Цена выросла со 150 тысяч до 1,5 миллиона долларов. Очень, кстати, этому дяденьке здорово повезло, потому что он как раз там что-то после аварии, ему работа была нужна, деньги были нужны. Представляете, вот такие вот деньги у нас со старой вонючей, ну, как мы можем предположить, вонючей. Вот. Ну, вообще, мне кажется, что она чем-то пахла наверняка. Но ушло за бешеные деньги. А может, поэтому и ушло. Еще циферок немножечко. Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Угу. Они потратили больше 500 000 000 рублей на содержание своего роскошного поместья в Майами. 700 тысяч долларов. За что? Налоги на имущество, страховка от ураганов, наводнений, там, ТСЖ, вот это вот все, да? И прочие там расчеты. Знаете, что больше всего из этих цифр меня повергло в шок? Фраза. Роскошный особняк 51-летнего певца и 45-летней экс-теннисистки. 51 ему? Энрике Иглесиасу? Вот это ничего себе.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У Леи в жизни все под контролем.
7: Так я один из твоих 40?
6: Кроме мужчин.
8: Сразу видно, что ты любишь веселье.
6: И аренды за квартиру, которую надо платить.
9: Твоя бабуля похожа на сводницу.
6: В поисках настоящей любви.
10: Что ты получишь от этого?
11: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
10: Что на самом деле ты получишь?
6: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
12: С этой мыслью надо переспать.
6: С 13 августа.
13: 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
18: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
19: Категория 16+.
20: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: «Забери меня туда, где никто нас не найдет». Вот такая вот песня, немножко грустная. Уже никакой надежды на каникулы, на отпуск имеется в виду. Если планировано, то сложно, конечно, в августе прям вот с пылу жару что-то напланировать. Но люди умеют, так что еще не вешайте нос, если вдруг у вас, ну, как-то отпуск накрывается, а вдруг не накроется. А прятаться вот не надо. Это по мотивам этой песни. Не надо никуда прятаться, так чтобы вас никто не нашел. Потому что у нас, наоборот, задача другая. Мы вот и в следующем часе поиграем, и через час поиграем. Поэтому, ну как вас? Нужно, чтобы вы были на связи.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

Как будто мухи, да? Или как будто комары, вот это вот. Очень миленько, очень мне понравилось. Дженнифер Лопес не теряет формы. И очень летняя песня получилась у нас с вами. Это новинка только что на Hit FM. Новиночки появляются по субботам, как вот с этой случилось, вы могли заметить. И продолжают оставаться в эфире. Чем больше вы их любите, тем дольше будут оставаться. Любовь свою высказывать можно на нашем сайте или в мобильном приложении Radio Hit FM. Я имею в виду голосование, конечно же. Но за очень новую песню мы пока не голосуем. Мы можем просто поинтересоваться какими-то мелочами по поводу этой песни там же на нашем сайте или в мобильном приложении, или продолжать слушать в эфире. Продолжаем слушать, но уже Эйву Макс.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Ну что, легкую летнюю грусть, я думаю, мы с вами сейчас развеем, потому что я немножечко забыла сказать, а может, специально так сделала, тут не поймешь. Сказать, что в этом часе нас будет преследовать вездехит, господа. Так что будьте немножечко внимательны.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра переменная облачность и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы.
6: Dogma.ru. ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Лови «Везде хит».
2: «Везде хит»
1: на радио «Хит FM». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит».
2: «Везде хит»
1: в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Поздний хит на радио Хит ФМ.
1: Снова к нам примчался, снова все случилось. Единственное, что не случилось, коннекта с моей победительницей. Вот обратите, пожалуйста, внимание, вам радио пишет, вы победитель, пришлите номер телефона. Это все радио вам пишет, поэтому проверяйте, конечно же, свой мессенджер. Ну так вот, пока, может быть, Мария, обратите внимание, мне больше даже нечего сказать, ни картиночки, ни аватарочки, ничего, только буковка М получается. Ну, в общем, Мария пока проверяет свой телефон. Я же расскажу, напомню, что такое вездехит. Он прилетает к нам по будням пару раз. И вот опять же случилось. И сегодня третье число, значит, третий вездехит я быстренько отсчитала. И мы теперь вместе с Марией должны были, по идее, узнавать, кто же выиграл Мария. Вот сегодня какой именно вездехит в этом часе она выиграла. Ну, поскольку не алло продолжается, давайте уже все вместе узнавать. Итак, сегодня в этом часе вездехит на парфюмерию и косметику. Мария, не алло. Вот, ну ничего страшного, мы же победителей из-за этого не меняем, я надеюсь, она... Ну, может быть, знаете, человек за рулем в конце-то концов. А может быть, человек видит, что кто-то за рулем и приходится уворачиваться, такое тоже бывает. А может, самокат какой-то мимо проезжает, а мы такие, позвоните нам, напишите, да, а там борьба с самокатчиками. В общем, короче говоря, мы в любом случае вас поздравляем, конечно же, ваш подарок вездехит на парфюмерии косметику. Это значит, что благодаря Хит FM вы можете себе приобрести какую-то симпатичную помаду. Да не одну, да мало ли, что вам там понравится или в подарок, в конце концов. Вот, это такой у нас вездехит. Ничего страшного, нет, даже вообще... Мария! Ладно, мы вас еще раз поздравляем. Звоночка не будет. Ничего страшного. Вездехит у нас не последний, еще успеем наговориться. А вы, господа, имейте в виду, следующий вездехит может быть ваш.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Лил Нас на Хит FM 1648 в Москве. Господа, это август продолжается. Он уже стартовал, и он продолжается. А что делать в августе? Немножечко быть на чили, на расслабоне, а может быть и много, в зависимости от вашего графика и вашего отпуска. Ну вот, что еще? Конечно же, музыку слушать, это Хит FM, и немножечко подарков выигрывать, это Хит FM. И если даже у вас пока не получилось вот так вот в эфире, есть еще и розыгрыш в Макс. Не забывайте, пожалуйста, туда тоже заглядывайте, если даже у вас получилось. Итак, выигрываем яркие пляжные полотенца радио Хит FM. Как раз розыгрыш в Макс стартовал, потому что август тоже лето. Все подробности в нашей группе в мессенджере Макс, господа. Ну, а у нас, соответственно, есть еще одно дело до конца нашего сегодняшнего с вами общения в следующем часе. Я просто призываю тех, кто, допустим, вот в том же августе в Москве, например, или там в сентябре, не знаю, как у вас планы, отужинать имеет желание. Мы вас приглашаем в игру.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Еще одна бодрая новиночка летняя, но потому что у нас лето, у нас август только стартовал, и все-таки еще столько надежд, да, правда же. Вот и новинки соответствующие, чтобы бодрость духа была и тела. 17:05 в Москве. Зимой-то уже запросто, можно сказать, добрый вечер. Сейчас язык не поворачивается, потому что светло, замечательно, тепло. Если у вас так действительно и погода позволяет, конечно же, больше времени проводить на свежем воздухе. Витамин D получайте под солнцем, чтобы не в капельках его, в каких-то, понимаете, в кашу, а вот так вот самый, что ни на есть настоящий. Ну и берегите кожу, себя, близких, окружающих и вообще все. И свою возможность, пожалуйста, тоже не пропускайте выиграть ужин на двоих в Москве в центре. Опять играем эту неделю, вот с 5 до 6 по Москве и в этом часе. Все случится, определится победитель, который пойдет вкусно есть и нас вспоминать. Ну а пока в музыку погружаемся обратно.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра переменная облачность и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26.
3: Реклама. Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet.
7: Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.
1: Хит-ФМ.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Люди, которые предпочитают ложиться спать далеко за полночь, чаще других склонны к ожирению. Канадские ученые провели масштабное исследование, в рамках которого изучали, как время приема пищи влияет на метаболизм. В итоге они пришли к выводу, что так называемые совы, которые, как правило, питаются позже, чаще выбирают менее полезную пищу, имеют более высокий риск нарушения обмена веществ. Кроме того, люди с вечерним хронотипом употребляют меньше клетчатки, витаминов и других полезных веществ, а основную часть калорий получают в позднее время суток. Если вы никак не можете похудеть, то медики напоминают, что время приема пищи влияет на метаболическое здоровье не меньше, чем ее калорийность. Так что забываем о ночных перекусах. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП Шин ОА.
1: Ну, господа, мы начинаем. Вы знаете, что мы начинаем. Всю прошлую неделю мы начинали, продолжали. И на этой неделе будем продолжать. Сегодня и до пятницы включительно будем разыгрывать ужин на двоих. И каждый день у нас, по идее, должен появляться победитель. Но это от вас тоже немножечко зависит. Я вот сейчас выключила мониторчик, так сказать, нашего телефона. Что-то мне подсказывает, что поскольку он сильно многоканальный, там, наверное, дозвон происходит. Но я этого не вижу. А включу я его, как только договорю, что называется. Что же я говорю? Добро пожаловать в игру. Итак, я просто напоминаю, что речь идет об ужине на двоих в центре Москвы. И если вы способны на такие подвиги, то, конечно же, добро пожаловать в игру. Прежде всего, дозвониться, звездочка 107.4, с мобильного бесплатно это происходит. Вы дозваниваетесь, у нас будет с вами, а точнее у вас 30 секунд, за которые вы должны дать мне 6 правильных ответов. Что такое еда, что такое не еда, рассказа не будет. Я просто вам буду называть слова, а вы будете говорить, это вообще едят нормальные люди или только ненормальные. Ну, там покороче получится. В общем, 6 правильных ответов – это значит ваш выигрыш у вас в кармане, и вы будете вкусно есть за наше здоровье. Ну, или так, как получится. Короче, начнем с того, что звездочка 107.4. С мобильного бесплатно звоните.

0: на радио Хит-ФМ.
1: Поиграем, получается. А, у нас по-другому-то не получалось. Нужно поиграть. Нужно выиграть тот самый ужин на двоих в Шинка-суши, чем мы сейчас и займемся с Галиной. Здравствуйте.
2: О, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Мы теперь уже в эфире непосредственно, как вы понимаете. Напомню быстренько. Сейчас будет 30 секунд. Ну, их там 32, ну, это на раскачку. Вот, за 30 секунд я буду называть вам всякие слова, набрасывать, а вы будете говорить, это вообще еда или не еда. Если 6 правильных ответов поступят, значит, все, значит, вы победитель. Есть какие-то дополнительные вопросики?
2: Нет.
1: Ну, тогда давайте начнем.
2: Да.
1: Ну, я желаю вам удачи. Все, собрались. Вот, и чем быстрее, тем лучше. Начинаем. Поехали. Эби Ям.
2: Да.
1: Правильно. Сиба Ину.
2: Нет.
1: Правильно. Фуэте.
2: Нет.
1: Правильно. Васаби.
2: Да.
1: Правильно. Тирамису.
2: Да.
1: Правильно. Сябу-сябу.
2: Нет.
1: Неправильно. Сашими.
2: Да.
1: Правильно, шарлотка.
2: Да.
1: Правильно, портмоне.
2: Нет.
1: Правильно, мюзле.
2: Да.
1: Ну, мюзле не еда, конечно. Это знаете, что такое? Это проволока от шампанское чем закрывается.
2: А, я думала, мюсле.
1: Конечно, мы все думаем. Так, ну смотрите, по-моему, у нас все прекрасно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да. Единственное, вам не понравилось сябу-сябу, мясо с овощами. Ну, может, вы мясо не едите, а может, просто конкретное блюдо. Да какая разница? Все равно это точно совершенно правильный 6 ответов.
2: Спасибо, очень здорово.
1: Очень здорово. Знаете что? Что вы получаете в подарок ужин на двоих от Шинка Суши, Тверской бульвар, 27, строение 6, второй этаж. И там вкусно-вкусно. Идите.
2: Спасибо большое. Вам. Очень здорово.
1: Да, вам понравилось, нам тоже понравилось. Вам спасибо, оставайтесь на связи, договорим. Ну что, господа, видите, опять недельчика пошла жаркая. Опять будем вкусно выигрывать. Всем желаю удачи, но уже завтра в это же время.
0: Шинка-суши, авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа, свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры

получается, что песенка хорошая в тему. Goodbye, правильно она называется. И я как будто бы с вами начинаю прощаться, а это уже практически заканчиваю. Напоминаю только, что это понедельник, а значит он лайтовый, а значит в следующем часе у вас появляется возможность снова 3000 от Hit FM выиграть. Почему бы и нет, выигрывайте с вашим удовольствием. Илья Алексеев, мне кажется. Надо, конечно, расписание смотреть. Вот, его встречайте, наверняка это у него все остальные ключи, так сказать. Ну и хорошего вам вечера. Была Калашникова, улетела, целую, пока. Он стар шоу на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nazhdom.rf.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

18:05 в Москве, первый понедельник августа уже на финишной прямой, но учитывая, что это радио Хит ФМ, у нас для вас есть дополнительный повод для радости. Это розыгрыш реальных денег, потому что это лайтовый понедельник, и мы с утра до вечера стараемся сделать вас богаче и счастливее. В этом часе у нас будет еще один такой эпизод, поэтому будьте наготове. Меня зовут Илья Алексеев, всем огромный привет!

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: Летний вечер в понедельник в компании Радио Хит ФМ. Самое время сделать его для вас еще более ярким и приятным. Конечно же, я про наши лайтовые понедельники, когда мы с утра и до самого вечера разыгрываем много денег. И очередные 3000 рублей уже совсем скоро отправятся кому-то из вас. А как все происходит, рассказываю сейчас. Назову пароль, после чего вы мне его возвращаете в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. Важно стать при этом третьим, потому что сегодня 3 августа. Уверен, с подсчетами справлюсь. Главное, после того, как написали, друзья, будьте на связи, чтобы я мог с вами созвониться. Ну а теперь пароль «Жара». Пароль «Жара» отправляйте к нам в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. Полетели.
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
0: на Радио Хит ФМ. Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра переменная облачность и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
11: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
12: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
11: Ха, а если ипотека не подходит?
12: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
11: И где это чудо?
12: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
11: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
14: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
7: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
17: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
7: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
18: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: самом разгаре. Лайтовый понедельник на радио Хит FM. Услышав условный сигнал, все моментально вступили в борьбу за лайтовые деньги. А это, я напомню, 3000 рублей. И получить их можно было, отправив сообщение с паролем в мессенджер Макс радио Хит FM по номеру +7 925 007 1074. Пароль «Жара» прозвучал, и 3000 рублей от радио Хит FM сейчас отправится тому, кто сделал это третьим. Потому что сегодня 3 августа, я считал, досчитал. И вот с нами на связи Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Ловите аплодисменты первым делом. Абсолютно
1: ура,
0: заслуженные.
1: Спасибо.
0: Ну и я уверен, я просто уверен, что, собственно, ваш понедельник нам удалось сделать приятным и хитовым, потому что 3000 рублей от радио Хит FM уже ваши, подставляйте карманы.
1: Открываю, спасибо.
0: Вот да. они уже у вас. Рассказывайте, насколько быстро для вас пролетело 2/3 лета, между прочим, и есть ли какие-то, может быть, планы особенные на оставшуюся его часть, а?
1: Пролетело, конечно, наверное, как у всех, очень быстро. Остался месяц, скоро опять в школу, 4-й раз. Подольше бы это еще лето продлилось.
0: Слушайте, ну и, возможно, есть кому приветы передать. Мы с удовольствием все это послушаем, ну и те, кому вы передадите. Возможно, группа поддержки у вас есть.
1: Да, своей семье, конечно, супруге Олесе, семье Артему, Мите, Еве. И Лариса нас слушает, наша подруга. Тоже ей привет.
0: Ура, ура, ура. Ну и еще раз тогда аплодисменты. И вам, и всей вашей группе поддержки. Ловите.
1: Спасибо большое.
0: Нам не жалко, уверен, вам приятно. Ну и, соответственно, еще оставайтесь на связи. Мы поговорим еще за эфиром на финансовые темы. Хорошо? Да, ну и, друзья, я напомню, что лайтовые понедельники на радио Хит FM — это наша постоянная традиция, добрая традиция, поэтому внимательно следите за эфиром и становитесь вместе с нами богаче, счастливее. Все подробности об акциях, играх и активностях найдете на hitfm.ru.

0: Многие уверены, что жирные молочные продукты вредят здоровью, но канадские ученые поспешили опровергнуть этот миф. Они провели эксперимент, в котором приняли участие люди с избыточным весом. Волонтеров поделили на 3 группы, и на протяжении 12 недель одна группа ела обезжиренную молочку, а вторая ежедневно употребляла цельномолочные продукты в рамках обычной калорийности рациона. А вот участники третьей группы лакомились жирными молочными продуктами. В итоге ученые выяснили, что ежедневное употребление жирных цельномолочных продуктов не приводит к увеличению массы тела, не повышает уровень плохого холестерина и не нарушает чувствительность к инсулину. Главное во всем соблюдать меру и в случае ухудшения самочувствия вовремя обращаться к специалистам за помощью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
13: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Сабрина Карпентер на радио Hit FM была только что в 18 часов и 48 минут по Москве. Собственно, впереди самая приятная часть понедельника, в которой главное место отводится отдыху, ну и хитам. Даже если есть еще какие-то дела или даже работа, все уже в более легком формате.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

American Cremant, The Colors на радио Hit FM, Partenope на радио Hit FM в 19.06 по Москве. Звучит очень по-летнему и правильно. У нас впереди еще практически весь август, и я уверен, мы проведем его ярко и хитово. Впереди, собственно, у нас множество хитов. Кстати, да, представлюсь. Всем привет огромный, Илья Алексеев у микрофона. Так вот, совсем скоро послушаем с вами стопудовый хит с 2006 года, Trap Mafia House также, как и Zivert. Но сначала Ray и Rudimental на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость плюс... Четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дэвид Вендетта и Акрам на радио Хит ФМ. За 3 минуты прошлись по воспоминаниям 2006 года с помощью их стопудового хита. А теперь возвращаемся в 2026. В Хит Ньюс совсем скоро расскажу о везении и как его прокачать. А что же касается хитовой части этого вечера, то ее продолжит Инна и компания, Тедди Свинс, Тейлор Свифт и многие другие. Но сначала...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра переменная облачность и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26.
4: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
8: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке газа. Готовые квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
9: Запросчик АОС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Есть мнение о том, что люди по ряду причин могут быть особенно везучими, и даже что существует особенный дар, позволяющий постоянно ловить удачу за хвост. Недавнее открытие нейробиологов из Японии говорит о том, что это свойство действительно не случайно и зависит от ряда биологических закономерностей. При этом везучесть можно прокачать. Среди ключевых факторов эксперты выделили выработку серотонина, которую провоцирует хороший сон, обилие солнечного света и наличие в пище триптофана. Формирование подлинного интереса к своему делу, а еще щедрость, положительно влияющая на активацию центра вознаграждения в мозге. Сочетаясь с настойчивостью, эти факторы позволяют человеку значительно повысить шансы на успех. Никакой мистики, сплошная биохимия. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Кайго и Сандра Кавацца на радио Хит ФМ в продолжении этого понедельника. От него, в принципе, осталось всего ничего. Самая приятная часть. А еще напомню про прекрасную возможность оставаться вместе с нами еще и при помощи умных колонок, которые сейчас буквально повсюду. Говорите своей «Включи радио Хит ФМ», и она это моментально сделает. Пробуйте, если еще этого не делали. А пока Тейм Импала и Дженни на радио Хит ФМ.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте.
5: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
5: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Леони и Калум Скотт на радио Хит ФМ в 19.50 по Москве. Очередной час понедельника практически позади, но до его завершения еще успеем послушать немало хитов. От Кункс, например, от Эвелин Рокстон, Миша Миллер и Алекс Велоан также здесь появятся. Их всех не пропустите.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

Мадонна и Мартин Гаррикс на радио Хит FM с новинкой Bizarre в 20 часов и 7 минут распечатали вместе с ними очередной час этого понедельника, 1 в августе, между прочим. И уже понемногу его, этот понедельник, мы провожаем. Всем огромный привет, здесь Илья Алексеев. Рассказываю, кого будем слушать далее в следующие 10-15 минут. Стопудовый хит от Бритни Спирс, Дэйти с очень красивой музыкальной историей, Бирволф замотивирует на все 100, но сначала они.

0: Бритни Спирс на радио Хит ФМ. Это была целая музыкальная экскурсия в 2003 год. Трехминутная, небольшая, но очень интересная и мелодичная. А теперь обратно в 2026. Нас здесь ожидает кое-что полезное в хит-ньюс. Ирина Баутина расскажет про популярную обувь. А еще впереди огромное количество 100% хитов от People Disco Machine, от Clan Carousel, от проекта The Balls. А еще...
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Вот уже который сезон тренд на босоногую обувь не стихает, и все больше модниц и модников отдают предпочтение комфорту. Такие модели максимально приближены к естественной работе стопы. У них тонкая и гибкая подошва, нет перепада между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком носке, что позволяет стопе активнее включаться в движение и лучше чувствовать поверхность. Однако столичные медики предупредили, что резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия, а также к болезненным ощущениям в коленях и пояснице. Именно поэтому медики рекомендуют не использовать сразу для длительных прогулок, тренировок или ходьбы по городу босоногую обувь, а начинать с короткого времени ношения – 15 минут по мягкой поверхности. И если вы чувствуете выраженную усталость или боль в суставах, то лучше отказаться от такой обуви, чтобы не вредить своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Кюгел и компания на радио Хит ФМ только что, пока у нас продолжается понедельник, и мы только осознаем, что на календаре последний месяц лета, 2026, предлагаю красиво совместить его с хитовым розыгрышем. Выигрывайте яркие пляжные полотенца радио Хит ФМ. Все подробности в нашей группе в мессенджере Макс, а пока летим дальше с этими хитовыми ребятами.
1: Yo, what's up? It's Marshmello.
2: I'm John Gorley.

0: Феликс Йен на радио Хит ФМ в 20 часов и 50 минут по Москве. И сейчас прекрасная возможность напомнить всем про наш главный хитовый чарт. Проголосовать за своих хитовых любимчиков можно на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Время пролетит очень быстро, и уже в субботу в 6 вечера по Москве Андрей Белов в подробностях расскажет, у кого и какие успехи.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

Бауэр на радио Хит ФМ в 21 час и 6 минут по Москве. Calling out for you называется эта работа. По мне так идеальное звучание для вечера понедельника. Всем привет, Илья Алексеев у микрофона уже расставил хиты на ближайшие 10-15 минут. Среди них творчество Airbox, стопудовый 2016 года, очень красивый хит. DJ Godja и Джейсон Дерула, моя Мишель, а еще Måneskin, и все они на радио Хит ФМ.

0: Ирбукс на радио Хит ФМ. Под эти ритмы продолжаем вечера понедельника, от которого почти ничего и не осталось на самом деле. Впереди Хит Ньюс. Не пропустите, расскажу кое-что интересное про нашу улыбку. А еще на очереди творчество Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Тоунс энд Дай, Роберт Кристиан и Алис Шука. Также отметятся Нали Фарбен и Рене Миллер и многие другие. Но сначала...
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Тренды. Улыбку часто называют неявным проявлением агрессии, и, как недавно выяснили немецкие психологи, что-то в этом есть. Ученые провели исследование среди добровольцев-студентов, в котором проанализировали реакцию на неудачи оппонентов, а их эмоции фиксировали с помощью специальных датчиков. Выяснилось, что неудачи самых серьезных соперников вызывали у молодых людей едва заметную улыбку, в то время как проигрыш других не вызывал положительных эмоций. Мрачновато, зато честно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Это была новинка на радио Хит ФМ. Алок и Дженнифер Лопес нам ее преподнесли, и это было очень красиво. Мне кажется, песня имеет все шансы в перспективе стать стопудовым хитом. Кстати, для любителей таких суперуспешных работ у нас есть онлайн-радиостанция «Стопудовый хит с зарубежной музыкой» и «Стопудовый хит с русской музыкой» на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Хит ФМ. Слушать можно в любое удобное время, но и возвращайтесь в основной эфир, конечно же, не забывайте об этом.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля до 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Дуэт Шаус на радио Хит ФМ был только что в 21:49 по Москве. Пора мне оставлять место у микрофона, чтобы тоже немного отдохнуть и заодно отправиться на поиски новостей. Всем желаю приятного завершения понедельника. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Много лет мы считали, что разгадывание всевозможных кроссвордов, помимо развлекательной функции, несет еще и прекрасную возможность прокачать память. Оказалось, что это не совсем так. Во всяком случае, психологи из Нидерландов оценили уровень любознательности, образования, сложности профессии и частоты интеллектуальных хобби. От чтения до игры на музыкальных инструментах более чем у сотни добровольцев, а затем сравнили результаты когнитивных тестов с показателями их менее активных сверстников. В результате никаких измеримых преимуществ в памяти, внимании и скорости обработки информации у них не обнаружилось. Исходя из полученных данных, эксперты призвали не рассматривать головоломки как гарантированное средство для улучшения памяти. С другой стороны, навредить это увлечение также не способно, зато приносит удовольствие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов в сообщении говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и скрывает дефицит любви. А это значит, что он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: искусственный интеллект.
1: Едва ли не ежедневно мы узнаем о новых схемах мошенников, пытающихся завладеть нашими данными и финансами. И новое исследование международной команды ученых преподнесло тревожный, но интересный сюрприз. Искусственный интеллект оказался лучшим манипулятором, чем люди. В ходе эксперимента, где добровольцы неделю общались с двумя якобы друзьями, не подозревая, что один из них чат-бот, алгоритм смог убедить скачать подозрительный файл почти половину участников. В то же время человеку доверились лишь 18%. Ученые считают, что использование нейросетей мошенниками только начинается, поэтому рекомендуют быть предельно внимательными и перепроверять всю поступающую информацию, особенно когда дело касается доступа к финансам и важным данным. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Среда.
1: Что будет, если все жители Земли одновременно подпрыгнут и приземлятся? Американский физик Ред Аллен создал гипотетический сценарий, в ходе которого предположил, что на Земле живут около 7 миллиардов человек, каждый из которых способен подпрыгнуть примерно на 30 сантиметров. И если представить себе, что все люди одновременно оттолкнутся от поверхности, то воздействие на планету окажется ничтожно малым. По расчетам ученого, в момент прыжка Земля лишь получит кратковременное ускорение в противоположном направлении, но после приземления людей планета вернется в исходное положение и благодаря гравитации практически не сдвинется с места. Звучит как новый вызов. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: The new hit. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио Хит ФМ.

0: курьезы. Далеко не все сейчас знают о суровых правилах возврата книг в библиотеки. Тем временем в Австралии состоялось рекордное опоздание, примерно на 150 лет. Том древности Афин, выпущенный в 1858 году, нашел в камине местный житель во время ремонта. Сам он считает, что издание взял его прапрадедушка в далеких 1870-х, но записи читателей тех времен не сохранились, поэтому платить огромный штраф по старым правилам, почти 2 миллиона в переводе на рубли, оказалось некому. Теперь книга, хоть и пострадавшая от времени, займет место в исторической коллекции. При этом взять ее почитать уже не получится. Вероятно, чтобы не ждать очередные 150 лет. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.